say, what comes next will be marvelous.

music. What comes next will be marvelous.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

говоря, мы так, знаете, плавно к чему двигаемся? К припати фестиваля колбасный цех «Матрикс». И что самое интересное, это то, что сегодня, внимание, через час, то есть в 16.00 по Москве и по Питеру, на рекорде прямо стартует самый жаркий час этой недели, и к нам в студию придут сразу два участника фестиваля колбасный цех «Матрикс». Я напомню, что уже сегодня мы с вами встречаемся на фестивале.

В эфире Радио Рекорд, но самое интересное это то, что вы будете пытаться угадать, а кто же у нас является секретным гостем. И самое главное еще, вы сможете в эфире Радио Рекорд получить подарок, потому что мы будем разыгрывать мерч-пак и билеты на фестиваль. В общем, встречаемся ровно в 16:00, не пропускайте. Пока пару слов о том, что будет в эфире Рекорда в ближайшее время. Например, Chemical Brothers.

the cage.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями. Газовая компания «Панекс» устанавливает

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Петрозаводск. Встречай!
2: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия-3-2026».
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия-3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Балхаш» по итогам переговоров Путина с Токаевым в Астане. Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии «Росатома». Речь идет не просто о строительстве АЭС, а о создании целой отрасли, которая будет включать в себя образование, подготовку кадров и прочее, уточнил президент России. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. Об этом заявил депутат Сергей Боярский во время обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Снять такой запрет, по его словам, можно будет только лично через МФЦ. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
3: «Спот»

0: Лав.
1: В компанию «Спот».
2: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
4: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
5: Что-то нам учил, да-да-да. Гордо уходил.
3: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, и у нас начинается, знаете что, большое припати под названием «Специальный выпуск перед колбасным цехом». Колбасный цех «Матрикс» сегодня начинается в Санкт-Петербурге, завтра продолжается, у нас два дня, у нас мощное событие. Самое главное, что прямо сейчас у нас в студии, вот по мою левую руку, находится секрет-гест, которого мы, конечно же, не показываем, хотя почему-то наши операторы снимают, и говорю, не показываем. А также по правую руку находится диджей Цветков, легендарный Леша, тебе большой привет.
1: Всем привет! Наконец-то я в эфире «Рекорда», друзья. Очень-очень рад. Фил, тебе рад, нашему секретному гостю и слушателям тоже.
0: Взаимно. И у нас сейчас будет, во-первых, мы стартанем розыгрыш специальных подарков. Во-вторых, конечно же, пообщаемся с нашим секрет-гестом и еще послушаем его эксклюзивный гостевой микс. Поэтому, друзья, прямо сейчас, во-первых, берете в руки свое мобильное приложение, свои телефоны, запускаете мобильное приложение «Радио Рекорд», отправляете слово «Матрица» при помощи приложения, потому что в конце часа мы разыграем подарки. Это специальный мерч-пак плюс билеты на фестиваль. Поэтому все welcome в приложение «Радио Рекорд». Ну, а у нас есть специальный гость. Hello!
2: Hello!
0: Our secret guest! How are
2: yes,
0: you?
2: I am. I'm totally secret.
1: Он сказал, что он абсолютно секретен. Знаю, может быть, его по голосу даже узнают.
0: Кстати, друзья, вы можете, опять же, при помощи приложения «Радио Рекорд» писать свои варианты. Как вы думаете, кто у нас сегодня секретный гость? Может быть, кто-то, если угадает, может быть, тоже подарим что-нибудь? Почему бы и нет? Но, в общем, хочется, на самом деле, задать много вопросов. Мистер Secret Guest, вы выступали в большом количестве мест, у вас огромная биография, дискография. Но это действительно ли так, что в зависимости от того, где вы выступаете, меняется энергетика людей?
2: Of course, I've played in many, many countries for many, many years.
1: Я, конечно, играл во многих странах на протяжении многих лет.
2: For more than 20 years already.
1: Более 20 лет на данный момент.
2: And every country is different, so you cannot compare. The crowd is different, the music is obviously also different.
1: Каждая страна разная, площадки разные, люди разные, и музыка в том числе тоже разная, то есть ты не можешь как бы делать такие сравнения.
0: Так как в России уже не первый раз, в любом случае, удалось ли вот за сегодняшний день уже где-то побывать, может быть, съесть пельмени, борща навернуть, что-то уже произошло с вами?
2: I assume this is the second question.
0: Yes.
2: All right.
1: About borscht.
2: I never had it. I've been here many times, but I never had it. Maybe I should try it today.
1: Сколько раз я здесь был, говорит, ни разу не пробовал борщ. Может быть, попробую его сегодня.
2: It's cold, isn't it?
0: No, it's not cold.
1: We have a cold borscht and we have hot borscht.
2: Okay. I would say I would prefer the hot one.
1: The hot one. Okay.
2: I think so. Yeah.
1: With vodka.
0: Организуем. Организуем.
2: And spices.
1: Да, я с ним поговорил. Он сказал, что он предпочитает горячий и немножко горячительного напитка тоже с удовольствием.
0: Да, но мы все равно, конечно же, помним, что употребление алкогольных напитков это вредно для здоровья.
1: Абсолютно.
0: Естественно. Есть фестивали, есть клубы. Какой вариант вам больше нравится, и вот в чем разница лично для вас?
2: Well, it's totally different, of course. I like the big crowd festival, the big rooms. It's crazy. It's a huge atmosphere all the time.
1: Это большая разница, конечно же, да, потому что когда ты играешь на большой площадке, на большом фестивале, конечно, это очень крутая атмосфера, и каждый раз ты радуешься.
2: But the small club, being close to the people, the party people is also and it's sweaty and that also gives us a certain vibe. Mm-hmm. And you tend to be much more creative and unprepared. So
1: и когда ты, да, играешь в небольшом клубе, ты намного ближе к людям, как бы, и ты чувствуешь их энергетику, и ты, ну, должен получше к этому, как бы, готовиться.
0: Mm-hmm. А в Питере у нас практически уже сейчас начинается время белых ночей. Вообще, как вы относитесь к ночной атмосфере? И насколько готовы к сегодняшней ночи?
2: Of course I am. I'm ready for two. I'm ready for two.
1: Я готов к двум, он говорит, к двум ночам готов.
2: I'm ready for two nights, yes. Totally.
1: Полностью готов, он говорит.
0: Ну, основной момент, конечно же, это то, что у нас сегодняшний наш сегодняшний фестиваль имеет такую ностальгическую направленность. Как вам вообще вот та музыка, которая была в 90-х, в 2000-х, вот этот реальный рейверский вайб?
2: Yeah, definitely. The 90s were a big period for me, so as a DJ. I still love the period, and that's why I'm feeling good. It gives me a good vibe to play on a party like tonight and play all the classics from the 90s and the Nillies.
1: Да, он говорит, что для него, конечно же, период 90-х это был очень мощный период, как для диджея-музыканта. Это именно то, почему он так себя прекрасно сейчас и хорошо чувствует. И, конечно, для него это был период крутых хитов и всяких различных треков, которые наши уважаемые слушатели и посетители узнают наконец-то сегодня на фестивале. Я 100% уверен.
0: И сегодня у нас, соответственно, вот будет погружение во все это, что да. имеет, конечно же, огромное значение. Именно поэтому мы так любим все эти фестивали, и Колбасцех, и Супердискотека. Ну и классический вопрос. Так как у нас все-таки Колбасцех Матрикс, там был момент, где происходил выбор...
1: Таблетки.
0: Выбор таблетки, да. Уважаемый секретный гость, какую таблетку вы выбираете? Красную или синюю?
2: I would say a little bit of both.
1: Я бы сказал, что понемножку каждый.
2: More the red one.
1: Но все-таки больше склоняется к красной.
0: А что, кстати, выбрал Нео?
1: Нео?
0: Да, по-моему, да?
1: По-моему, да.
0: По-моему...
1: You choose as Neo in Matrix, yeah? Do you remember about Neo?
2: No.
1: Okay. We will see tonight.
0: Итак, друзья, у нас, надеюсь, что вы уже, ну, может быть, на секундочку поняли, кто секретный гость. Если нет, слушайте сейчас музыку, потому что прямо сейчас на рекорде начинает звучать гость нашей сегодняшней...
1: Секретный микс.
0: Да, секретный микс от секретного гостя в несекретном колбасном цехе при Пати Матрикс. Все сейчас происходит здесь, потом поиграет диджей Цветков, а затем мы перемещаемся уже на нашу площадку, где сегодня будет проходить колбасный цех. Напомню, что вся инфа есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну что, погнали? Are you ready?
1: Are you ready?
2: Yes, I am.
0: Okay, let's start.
2: Here we go.

0: Ясный, Леша.
1: Трое, я бы сказал.
0: Ну, я имею в виду двое гостей. Да. Вот, и у нас есть Secret Guest, который только что закончил свое выступление. Возможно, по музыке вы догадались. Точнее так, если вы в теме, конечно же, вы могли догадаться. А если не в теме, тогда просто приходите сегодня ночью, потому что именно там мы анонсируем, что же за глыба электронной танцевальной музыки у нас сегодня будет на мероприятии.
1: Секретный агент.
0: Да. Да. Пожалуйста, some words to Russian clubbers from our Secret Guest.
2: Well, you don't have to think about it, you just have to come. It's the best party in town. All the best hits from the 90s and the nillies. The greatest DJs are there, and there's a secret guest. And tonight you will know who I am. So join the party, you gotta be there.
1: Да, друзья, нечего думать. Вы должны просто обязательно прийти. Огромное количество крутых артистов. Очень крутой секретный гость. И сегодня ночью вы узнаете, кто я такой, сказал наш секретный гость.
0: Who I am.
1: Да, who I am. Так оно есть, кто я такой. Поэтому, если вы хотите знать, кто он такой, и видеть его так же, как и мы, и потанцевать под крутые зажигательные хиты, приходите в колбасный цех Matrix сегодня, Temple of Dear, и завтра также.
0: Леха, 20 секунд, и ты начинаешь свое выступление. Друзья, у нас здесь продолжается припати фестиваля «Колбасный цех Матрикс». И я напомню, что мы в конце часа разыграем специальные подарки. Во-первых, это специальный мерч, который подготовлен. Во-вторых, конечно же, это билеты на «Колбас-цех». Все, что нужно для того, чтобы принять участие, это прямо сейчас присылать при помощи приложения «Радио Рекорд» слово «Матрица». Прямо сейчас кидайте слово «Матрица». И, кстати, кидайте сюда свои варианты, как вы думаете, кто же у нас секрет гест. Диджей Цветков прямо сейчас в эфире.
1: Да, друзья, и прямо сейчас, как я обещал, премьера двух моих новых ремиксов будет сегодня. И вот один из них. И будет чуть попозже второй. Это будет сейчас мой, примерно 23 минуты микс. Так что давайте, делайте громче и пишите, как вам этот трек. Уверен, что все эту песню знают.

друзья, делайте громче, наслаждайтесь. И самое главное, собирайтесь вместе на колбасный цех сегодня. Будем вспоминать, танцевать и зажигать под любимые хиты прямо сейчас. Встречайте. Громче! Погнали!

Радио Рекорд представляет

0: прорывается в эфир. Юра, привет тебе!
1: Привет, добрый день!
0: Юра, здравствуй! Значит, смотри, у нас схема такая. Ты сейчас, я тебе задаю вопрос, ты отвечаешь на него правильно и отправляешься, куда мы тебя пошлем. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Отлично. Значит, первый вопрос такой. Точнее, он не первый, он единственный. Легендарный датский продюсер DJ Alligator взрывал первые колбасы цех своими треками, но самое главное, есть такая штука. Какой спортивный аксессуар он использовал в качестве главного музыкального инструмента в своем культовом треке, заставляя 30 тысяч человек прыгать до потолка? Есть варианты?
1: Есть вариант «Свисток».
0: Свисток. Ну, смотри, я тебе предлагаю еще два варианта дополнительных. Судейский свисток, велосипедный звонок или стартовый пистолет. Итак, правильный ответ — это...
1: Судейский свисток.
0: Да! Красавчик! Я тебя поздравляю! Трек назывался... Может, ты помнишь, как и трек назывался?
1: Давай, давай.
0: Трек назывался «The Whistle Song», и потом, конечно же, было,
1: ну, да,
0: и «Давай-давай». Короче, мы тебя поздравляем, Юр, ты молодец, ты получаешь два билета на фестиваль «Колбасный цех», и самое главное, конечно же, возможность передать сейчас привет, плюс тебе еще достается специальный пакет мерча. Погнали!
1: Отлично. Передаю привет своей любимой девушке Оксане. Мы обязательно завтра затусим на «Колбасном цехе». Спасибо огромное, «Радио Рекорд».
0: И тебе тоже большое спасибо. Не вешай трубку. Самое главное, друзья, продолжается эфир. У нас здесь гость сегодняшний. Это диджей Цветков, который прямо сейчас лайвом для вас играет свой микс.

0: Цветков. И, конечно же, и с диджеем Цветковым, с нашим секретным гостем и с тысячами поклонников танцевальной музыки. Мы уже сегодня и завтра встречаемся на фестивале «Колбасный цех Матрикс» в Санкт-Петербурге в Temple of Dirt. Леш, есть что сказать?
1: Да, я жду вас всех, друзья. Это будет очень долгожданная встреча. Я реально готовился. Приходите, будем вместе вспоминать и танцевать. Вот, например, вот под это. Знаешь, Фил, что это?
0: Конечно.
1: Такое?
0: И тогда наверняка. 22.00. Начало сегодня. А Леш, тебе большое спасибо за этот мощный, энергичный сет.
1: Спасибо большое, Радио Рекорд. Огромное спасибо вам, дорогие слушатели. До новых.

0: Record Dance Radio.
1: Это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Ну что, друзья, у нас здесь продолжается эфир. И самое главное, конечно же, это возможность быстро двигаться в сторону колбасного цеха. Еще раз напомню, что сегодня и завтра в Санкт-Петербурге

расскажу. Для тех людей, кто живет в других городах, уверен, что вам будет интересно послушать, но у меня пока точной информации нет, поэтому я вот уточню, обязательно до вас донесу эту инфу. А вообще, конечно же, будьте вместе с нами сегодняшней ночью и завтрашней ночью. Информация о том, где кто выступает, у нас есть, о том, что, какие артисты, когда будут, в какой день, все это тоже.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. И отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: Там в министерство.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
6: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
7: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
6: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
7: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
6: Ну да, Ситилинк проверенный.
7: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
6: Вот так Ситилинк.
0: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
8: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина 32. Ужин с характером северного края.
9: Петрозаводск. Встречай!
10: 5-й юбилейный фестиваль спорта
9: «Карелия 3-2026».
10: 18-19 июля. Целых 2 дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
9: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
10: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
9: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
10: Станьте частью масштабного события в республике.
9: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
10: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
0: Без возрастных ограничений.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие идеи хиты. Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие идеи хиты всех времен и народов.

0: Фео. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Ну кто снова не убрал за собакой? Опять из подъезда не выйти.
2: Спокойно. Сейчас по камере домофона посмотрим.
3: Точно. У нас же теперь умный домофон CityLink. Давай-ка найдем эту собаку.
4: Домофон с камерой CityLink – гарантия чистоты у вашего подъезда. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
3: Так, смотрю. Ой, а это и не собачка вовсе.
5: Факты о волосах. По прочности волосы можно сравнить с алюминием. Одна волосина в среднем может выдержать груз весом 100 граммов. Вот сейчас только не нужно бежать и пытаться поднять свою девушку за волосы, чтобы это проверить. Лучше сходи в барбершоп. Там тебе сделают хорошую стрижку и расскажут еще много интересного. Барбершоп «Карельский цирюльник».
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.
7: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
8: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.

0: карелии. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Друзья, буквально несколько часов остается до большого события под названием «Старт колбасного цеха в Санкт-Петербурге». «Матрица» так называется этот эпизод, и мы вас ждем, конечно же, в гости. Сегодня первый день, завтра второй. Все пройдет в Temple of Deer, площадка, которая мне запомнилась фантастической просто трансмиссией, которая там была отдельная. Спасибо, конечно же, всем, кто приходит на наше мероприятие. В общем, сегодня и завтра большое количество людей, приехавших из других городов. Спасибо вам большое. Но, помимо того, что у нас состоится сегодняшнее мероприятие, инфа о котором есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+, у нас есть еще и другие события, которые мы тоже очень сильно ждем и любим. И ближайшие, а осенне-зимний вариант — это супер-дискотека. То есть

огромное количество артистов, есть секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех, который будет возглавлять диджей Цветков. И самое главное, конечно же, это классные эмоции. Поэтому супердискотека 90-х в Питере и в Москве в ноябре и в декабре. Это фантастика. Все подробности на сайте radiorecord.ru, категория 12+. Ну и сейчас давайте пару слов о треках, которые будут в этом часе. Например, свежак под названием «Like a Prayer».

0: мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
4: Бизнес.
3: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Энергия, которая работает на вас.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 555-777.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
1: Пам-пара-пам. Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле позитивно оценивают решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину, заявил Дмитрий Песков. «Если бы все страны перестали поставлять оружие Киеву, мир настал бы быстрее», — отметил он. «Обучение детей технологиям искусственного интеллекта позволит им распознать кибермошенников», — заявил член Общественной палаты России Машаров. «Массовому внедрению нейросетей в образовательную среду и коммуникации среди несовершеннолетних не нужно сопротивляться», — отметил он. «Эти знания позволят им самостоятельно распознавать фейковые фото и видео, через которые атакуют машины». Российские юниоры добились успеха на чемпионате Европы по художественной гимнастике. В их честь впервые после пятилетнего перерыва снова зазвучал гимн России и был поднят российский флаг. Героиней четверга стала Яна Заикина, завоевавшая золотую медаль. Уже сегодня начинается двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс» от «Радио Рекорд» в Петербурге. Три танцпола, более 20 артистов и легендарный секретный гость. Никакой скучной музыки, только классика рейва. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь, ведь следующий «Колбасный цех» состоится не раньше, чем через 2 года. Ждем вас на площадке «Темпула» в Дирно-Арсенальной набережной. Ну а все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В Ленте.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я говорю интернет, вы говорите...
3: Ситилинк!
2: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
3: Подключили!
2: Вы подключили и получили...
3: Месяц в подарок!
4: А что это тут происходит?
2: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 555-777 при наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Ситилинк!
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
7: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
9: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Еду я, значит, такая. И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
7: Там и заменила.
12: Купите масло в спот и замените его бесплатно.
11: И тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
7: Там и заменила.
12: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если

0: тебя по твоей прическе, и если тут ты оплошал, она так и не узнает, насколько хорош твой генофонд. На ученых надейся, а сам подстригись. Карельский цирюльник.
1: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Сквозь баб.
2: Даже на мой хутор приезжает хутор, я в облака
1: укутан. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

зовут DJ Phil, и у меня есть отличная новость для всех людей, которые сейчас слушают эфир Радио Рекорд, но по какой-то причине сегодня ночью не смогут оказаться на фестивале «Колбасный цех». Друзья, мы для вас проводим прямую трансляцию. Да, вы сможете насладиться всей той музыкой, которая будет звучать сегодня ночью в Санкт-Петербурге. И, кстати, только сегодняшняя ночь будет транслироваться. Соответственно, выступление артистов плюс секретный гость, вы все это услышите. Где бы вы ни находились, в какой точке земного шара, вы сможете послушать прямую трансляцию «Колбасного цеха». Поэтому скачивайте мобильное приложение «Радио Рекорд» на онлайн-радиостанции «Колбасный цех». Сегодня будет трансляция. Не пропустите. Ну, а я напомню, что мое выступление на «Колбасном цехе» состоится завтра в 2 часа 45 ночи. Я жду всех на танцполе. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Green Velvet с треком «La La Land».

Loud Luxury, Love You For Life. А также Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+. Петрозаводск. Встречай!
2: 5-й юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! В эфире Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы коротко пробежимся по главным событиям недели. После завершения налогового периода рубль, как и ожидалось, начал слабеть к доллару, евро и юаню. ЦБ повысил официальный курс доллара почти на полрубля, евро на рубль. Юань почти не изменился, но утром рубль ослаб и к китайской валюте. И причина тут понятна. Налоговый период закончился. Экспортерам уже не нужно так активно валюту продавать. Плюс давит дешевеющая нефть. Эксперты допускают, что при деэскалации на Ближнем Востоке и снижении ключевой ставки доллар может вырасти к 90 рублям к концу года и там закрепиться. Но это при сценарии, где ключевая ставка к декабрю опустится до 11-12%. Про нефть. На этом рынке американо-иранские горки меняют ожидания инвесторов буквально каждый день, и в середине недели Brent снижалась на слухах, что Тегеран и Вашингтон близки к сделке. Об этом писали СМИ обеих стран, причем близки к властным кругам. Трамп затем призвал переговорщиков не торопиться и заявил, что сделка должна быть либо великой, либо ее не будет вовсе. Но что мы имеем к концу недели? Страсти поутихли, СМИ уже писали о возможном прекращении огня на 60 дней и переговорах по ядерной программе. Трамп это пока не одобрил, но нефть пошла вниз быстрее. И вот в пятницу днем, на момент записи, Brent стоит уже меньше 92 долларов за одну бочку. Российская Urals около 82,5. Падение нефти потянуло вниз и бумаги нефтегазового сектора на Мосбирже. В пятницу российский рынок начался снижение примерно на 0,5%. Тут давят не только нефть, но и слабость девелоперов, металлургов и электросетей. Не помогает даже ослабление рубля. Главным ударом по рынку на неделе стали заявления МИДа о возможных новых ударах. Инвесторы восприняли это как сигнал к продолжению конфликта и начали акции распродавать. Позже индекс Мосбиржи попытался отскочить, но большую часть недели оставался ниже 2600 пунктов. В пятницу среди лидеров роста Банк Санкт-Петербург после новости о покупке лизинговой компании, Интеррао перед собранием по дивидендам, МТС на ожиданиях запуска сети 5G, а также Полюс на фоне роста золота выше 4,5 тысяч долларов за унцию. Ну а кто у нас падал? В аутсайдерах самолет, Мечел и Россети. Ну, впрочем, здесь вся динамика рынка пока лучшего оставляет желать.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Как пишут СМИ, в российских компаниях массово сокращают HR-специалистов, иногда целыми отделами. На рынке говорят, что на вакансии рекрутеров сейчас происходят сотни откликов за несколько часов, а кандидаты готовы снижать зарплатные ожидания, лишь бы найти работу. Ну и мы видим, что крупные IT-компании тут тоже не исключение. Так, Яндекс за 3 месяца сократил больше 2000 человек, и теперь, не знаю, на сэкономленные ли деньги, но компания планирует купить островок. Тут речь идет о сервисе бронирования жилья. Но тут, как обычно, все упирается в цену. По данным ведомостей, продавец хочет 20 миллиардов рублей, ну а Яндекс готов заплатить не больше 15. Раньше оценка была еще выше, 27 миллиардов, поэтому из потенциальных покупателей, среди которых были Авито и Суточно.ру, в переговорах остался фактически только Яндекс. Накануне, да, мы говорили о планах ВТБ купить 5% в ВБ-банке, да, это партнер Wildberries. Сделка должна стать частью стратегического партнерства ВТБ с ВБ Рус. Ну а теперь, похоже, и Сбер тоже решил не отставать. И по данным Коммерсанта, структуры Сбера ведут переговоры с Сайфка-система о выкупе ее доли в Озон. Пакет может перейти банку в счет долга корпорации. В самой АФК, правда, заявили, что никаких переговоров нет, не подтвердили эту информацию. Но на фоне новости акции системы на Мосбирже выросли на 4,5%. На этом сегодня все. С вами была Кира Юхтенко. Подписывайтесь на Invest Future на любых площадках. Мы есть везде. И встретимся через неделю.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В омском кафе мужчина заказал цветы и музыку, но диджей перепутал трек. Началась ссора. В конфликт вмешался 20-летний охранник и применил силу. Какая именно композиция спровоцировала конфликт, осталось неизвестным.
2: Это, простите, самое важное.
3: Не особенно для нас, работников музыкальной индустрии, да?
2: Мы хотим знать, за какой трек сегодня бьют морду. Это, скорее всего, был укупник.
3: Или Казаченко. Мы стали забывать Казаченко.
2: Да, вот за это реально хочется набить морду.
3: Вот моего отца бесит песня «Покер Фейс» Леди Гаги. Отец постоянно устраивал скандалы и требовал выключить. Ни разу не выключали. А отец неделю лежал в больнице, лечил острый невроз.
2: А что делать? Как вот действительно? Вот если слышишь, играет песня «Покер Фейс».
3: Ну, писать это в редакцию писать.
2: В редакцию «Покер Фейса»?
3: Или в министерство.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и, как всегда, вместе с тобой, стало быть, мы будем обсуждать разные, ну, такие тревожные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из гениев, кто, как говорят, в 19 веке изобрел век 20-й, он же один из первых изобретателей радио, Никола Тесла, был человеком, который не только умер в полной нищете, но еще, как часто рассказывали очевидцы, разговаривал с голубями. И радио, нужно признать, в 21 веке унаследовало судьбу этого своего изобретателя. После появления интернета оно чуть не умерло в нищете, а сегодня его работа все больше выглядит бессмысленно, как разговор с голубями. Но лично нас это не смущает и никогда не смущало, собственно. Мы разговариваем и с голубями, и для голубей, и про голубей всегда с удовольствием. В том числе и сейчас, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Крафт-Хруст-Шоу.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. По его словам, если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Будущее Илон Маск сравнил с Римской империей на пике могущества. Только вместо рабов там будут роботы и нейросети.
2: Период могущества Римской империи – это в период правления императора Трояна? Так, простите, Троян же вроде был гомиком.
3: Ну и что, всем остальным жилось хорошо, как бы там. И, по-моему, насколько я прям, может, ошибаюсь, там могущество на республику как бы приходилось, а не на императоров. Ну, не суть.
2: Ну, неважно, да. Ну, при ком? Или там Адриан, неважно, его преемник точно. Не, ну, такое будущее, как во втором веке, на нашей эры он имеет.
3: Поэтому потом пришли всякие готы, гуны, вестготы и прочие вандалы, как бы, и налимонили Римскую империю. По самое не балуйся.
2: Да. Вот такое будущее нас ждет из-за ИИ. Так, а я не понял, а Маск-то это все? Это где он эту умную мыслью прочел? Или это ему Трамп сказал?
3: Нет, это он сам придумал. Ну как, ну что? Что сразу Трамп? Ну что сразу Трамп? Ну чего? Ну уже достали. Трамп как бы.
2: Ну да, не будем ворошить.
3: Теребить Трампа.
2: Не будем, да. Значит, и что, значит, сказал наш Илон Маск? Значит, он призвал людей бросать, значит, работу, да, которую способен выполнять искусственный интеллект. Это, конечно, очень милая такая мысль, очень хороший призыв. То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что, собственно, ну, искусственный интеллект сегодня может заменить любую работу в офисе. Кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим, да.
2: Абсолютно. А в каждом офисе есть такой Илья Борисович, да? Так, подождите, то есть, значит, по его словам, если... искусственный интеллект уже делает все то же самое, только там быстрее и лучше. Какой вообще смысл продолжать этим заниматься? Окей, а чем тогда заниматься? А куда нам всем идти работать, если везде тебя в офисе заменит искусственный интеллект?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, вот а я вот ничего не имею, если работать в офисе, ничего не умею. Да? Ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры, креативить какую-то билиберду. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. И тогда наступает не то будущее, о котором говорит нам Маск, а наступает будущее таксистов. Глобальный таксизм.
3: Подождите, понимаете? А как же эти самые машины на автопилоте, беспилотные всякие, уже вводятся и такси, как бы предполагаю, уже где-то там существуют такие, где-то там беспилотные такси, такси-роботы.
2: Ну, подождите.
3: Искусственным интеллектом, что?
2: Это потом, да. Ждет нас всех непростое время. Но пока-то в такси, да, следующее, это уже следующая эра. Пока у нас наступает не эра ИИ, а эра такси. Я поздравляю, все, поехали. Ну, пока же еще не заменили, да? Ну. Но это, конечно, очень важная для всех, для нас тема. Мы все стараемся эту мысль гнать. Кто-то смеется, ха-ха-ха, да это еще не скоро. Кто-то говорит, да ну, полная ерунда, не заменит он человека. А кто-то, а именно самый богатый человек, не просто мира, а вселенной, видимо, потому что никто таким богатым никогда не был, у него почти триллион уже, да, состояние.
3: Его точно никто не заменит.
2: Его не, ну, да, да, вот он нам говорит, что скоро всех заменят. И у нас вопрос-то вам. Давайте отнесемся к тому, что говорит наш этот самый Илон, в хорошем смысле Маск, да? Что он говорит? Что заменит скоро. Вопрос тебе, товарищ наш дорогой, конкретно тебе. Вот ты сейчас вот что там делаешь? Вот там, куда полез руками? Вот тебе вопрос. Тебя, как ты считаешь, сможет заменить искусственный интеллект? Подумай сначала, да или нет. И если да, то почему? Если нет, то почему ты такой незаменимый?
3: То есть с чем искусственный интеллект не сможет справиться, а ты, черт тебя подери, сможешь справиться, да?
2: Меня, например, никогда не заменит, потому что у меня что? Потому что у меня и... И что?
3: Потому что я, ну, я не знаю, кто там я. Ну.
2: Нет, ну, кто там я? Кто я?
3: Лесник. Как вы имели? Лесников ты не можешь заменить искусственно?
2: Да, я, кстати, не знаю.
3: Грибник.
2: Нет, Грибников может. Может. Он иногда такой отвечает искусственный интеллект, как будто он на грибах. Реально. Вопрос, следующий вопрос тоже, который меня интересует, и вас, конечно, тоже, так, в скобках, да. Вообще случай с искусственным интеллектом. Вот был у меня случай. Устраиваюсь на работу.
3: А там такой...
2: Да, грибник. Ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Гамбургеры в России предложили переименовывать в кокошники ради борьбы с англицизмами. Среди других вариантов депутаты также обсуждают название «котлетник» и «ленинградский бутерброд». По задумке авторов идеи, россиян нужно постепенно отучать от иностранных названий, а заодно и от самих бургеров. Для этого предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать.
2: Ну, вообще-то да. Если гамбургеры переименовать в кокошники, то россиян действительно можно отучить от гамбургеров. Ну, хотя бы потому, что кокошники — это вообще-то женский головной убор. Такой, знаете, в виде гребня. А, кстати, лучше сразу же гамбургер переименовать в гребень. Тогда многие точно сразу соскучат.
3: Ну, тут возникнут куча путаниц каких-то, знаете, непоняток. Ну, что, скажем, будут путать кокошник один и кокошник другой. Скажем, там, вот ансамбль подтанцовки Бабкиной, да, или там...
2: Будут путать с чем?
3: Ну, с гамбургером? Галя, неси кокошники!
2: Там, вот, поэтому...
3: Да. Она принесет там гамбургеры.
2: И поэтому это серьезный вопрос. Почему кокошник? Причем вообще тут
3: кто?
2: Это?
3: Кто этот прекрасный человек? Почему его имени даже не говорят?
2: Да, да, и почему? Меня теперь почему именно кокошник? Почему не кепка? Почему не колпак? Почему не шляпа, наконец? А давайте говорить откровенно. Не будет ли лучше, если бургер сразу же переименовать в шляпу? Я, например, как бы уже не хочу бургера, если он будет шляпой. Да, и многие не захотят.
3: Тут они пошли по пути русификации. То есть что-то народное, кокошники. А у нас есть там что-то народное еще? Там... Анучи,
2: да,
3: лапти,
2: кафтан,
3: да, косоворотка,
2: набедренная, да, повязка.
3: Но это не наша.
2: Ну, не важно, порты. Порты. А почему, да, бы бургер не переименовать в порты? И, кстати, я вот точно бы жрать такое. Вы бы стали порты жрать?
3: Да, нет, что? Конечно. Да, я анучи.
2: Я и говорю, да. Ну, анучи, может, прикусили бы так. Но меня бы, не знаю, меня бы уже только этим отучили от бургеров. А причем есть кокошник. Кокошник еще куда ни шло. Но при этом, что там, значит, среди других вариантов депутаты также обсуждали название... Что там, котлетник? А, и ленинградский бутерброд. А бургер — это ленинградский бутерброд? Именно ленинградский? То есть, они что хотят сказать, что бургер типа придумали в Ленинграде? Сам Ленин,
3: тут,
2: да?
3: Тут нужно как бы уточнение, как бы, разобраться в терминологии. Бургер и гамбургер. Бургер — это просто котлета, а бутерброд, когда уже, ну, это с булочками и всякими там другими там допингами, это, ну, гамбургер называется. Когда вот он,
2: какая внутри разница, при чем здесь Ленинград?
3: Это будут тоже опять же ошибки. Ну,
2: нет,
3: ну,
2: а ленинградский-то он почему?
3: Ну, а почему? Ну, потому что, ну, гамбургер гамбургский, а тут ленинградский, как бы.
2: А, типа Ленинград. Так тогда это, если гамбургер, ленинградиер, да?
3: Да. Или просто ленинградец. Ну, по-русски это
2: ленинградец. Подождите, есть ленинградцы?
3: А, кстати, да, это нет.
2: Я не готов.
3: Я как сам ленинградец.
2: Я тоже не. А, и, значит, и для этого они предлагают снимать ролики о вреде фастфуда и пользе традиционной каши, после которой человек бодро бежит работать. А, ну, знаете, я, может, что-то не понимаю, но ролик, где человек после каши бежит работать, особенно ночью в пятницу, они действительно думают, что после такого ролика все подсядут на кашу? У нас все так любят работать? Слушайте, а может быть тогда... А давайте не побоимся. А может тогда просто снять ролик, где человек после того, как съел кашу, просто куда-то бежит. Типа, ой, сейчас я быстро прихватила.
3: Да, например, это мотивирующий был бы ролик.
2: Да, тогда все быстро перейдут на кашу. Нет, ну на самом деле нужно что-то такое более, знаете, нужно что-то такое более иллюстративное. То есть, например, человек съел кашу, побежал работать, а потом он съел бургер и побежал от полиции, например.
3: Да, ну жулик, нехороший человек, да?
2: Да, то есть бежит рожа в каше, в бургерге.
3: Итак, еще...
2: Ленинградцы.
3: Еще одно важное по поводу вот ленинградского бутерброда. Бутерброд тоже слово не наше. Давайте по-русски. Ленинградский масло-хлеб. Ну, как бы бутерброд же с немецкого, да, в принципе? Масло-хлеб, как бы?
2: Да. Да, да и тогда давайте слово «град» тоже немецкое. Не Ленинград, а Ленин что?
3: Нет, град это не немец, это наш.
2: А, это русское, да, да, город, город, град, да, да. Да, я про бург думаю, как раз, да, извините, да, да. Не, все, тогда Ленинград, да, масло-хлеб, неплохо.
3: А там ни масло, ни хлеба, булка,
2: ничего,
3: котлеты.
2: А это не имеет значения, главное отучить. Но вообще эта идея хорошая, знаете, наснимать побольше роликов о каше. Денег же сейчас дофига, да, нам сейчас нужны только ролики о каше. Там нужен ролик о каше. Может быть, не побояться и сделать ролик про сырники? Приключения сырников, например.
3: А есть уже такие ролики? Их делают производители сырников и производители каш.
2: Реклама называется?
3: Да, называется реклама.
2: Нет,
3: за
2: без рекламы. Это нет, просто чтобы денег побольше на это взять. Вот какой-то ролик о чем? Вот ролик о каше, какой бы вы сделали?
3: Ну, как бы, если социальный, как бы, я как человек, как бы, понатаревший, как бы, в этих всех делах, в рекламе, в пиаре, там, да, я бы задействовал бы каких-то звезд, каких-то, знаете, лидеров мнений. Вот это ленинградский маслохлеб.
2: То есть, нет, подождите, значит, ну, хороший человек ест кашу, хороший? А плохой бургер. Кто это будет?
3: Ну, если ленинградский, то ну, Боярский Михаил Сергеевич ест кашу, как бы.
2: А бургер плохой человек какой-то.
3: Какой? Ну, какой-то такой неприятный. Кто у нас неприятный?
2: Ну, кто у нас нет неприятный?
3: Нет, у нас все приятные,
2: все да. Все очень приятные. Может, она не...
3: В маске он будет пускать.
2: Во! Да,
3: и жрет. В лаклаве, и под нее засовывать.
2: И не обязательно в рот засовывать.
3: Да, размазывать.
2: Потому что плохой человек, он не обязательно в рот засовывает бургеры, да?
3: Да, конечно.
2: Вот будет ролик.
3: В маске и голый.
0: Крем-хруст-шоу. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Большинство россиянок не готовы заводить курортный роман с мужчиной, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей, показал опрос. Главными триггерами для знакомства девушки назвали привлекательную внешность, стильный образ, чувство юмора и признаки высокого достатка. Часы, украшения, брендовые вещи и легкость, с которой мужчина тратит деньги. При этом признались, что оценивают потенциального партнера по расходам на первом свидании. А самые дотошные могут даже попросить скрин из банковского приложения или справку 2 НДФЛ.
2: А это сразу после знакомства или это перед сексом? Типа, покажи-ка мне свой 2 НДФЛ. Или как это будет? В какой момент они будут его просить?
3: Это вот странно очень. Речь идет, напомню, о курортном романе. Вот кто из вас брал на курорт справку 2 НДФЛ? Кто запасся ей?
2: Это раньше.
3: Плавки взял, маску для...
2: Правильно.
3: Плавание, там, ласты, там, возможно, там...
2: Это было раньше. Времена не те. Теперь покеш свой 2 НДФЛ. То есть теперь секс только по справке. И правильно, времена серьезные, женщины серьезные. Слушайте, ну это у нас теперь, да, это замечательно. Это вот у нас такие теперь милые женщины, очень романтичные. Я бы сказал, женщины 2 НДФЛ. И что? Значит, большинство россиянок, значит, не готовы заводить курортный роман с мужиком, если он зарабатывает меньше 300 тысяч рублей. Такой вот чисто, извините, бухгалтерский вопрос. А почему именно 300? То есть, если у тебя меньше 300, то есть иди у тракториста, а не со мной.
3: Да, не потянешь на курорт. На курорте столько соблазнов, которые за деньги.
2: Окей, но у меня есть конкретный вопрос. Хорошо, а если у тебя 298, им это не подойдет? А если, знаете, как это часто в России бывает? Там, у тебя фактически 300 или даже 500, да? Там, или 700. Но по справке 2 НДФЛ только 40 тысяч. Ну, то есть, остальное все по-серому. Что, она тебе не даст?
3: Ну, пока справку не уточнять, разбираться.
2: Правильно, и правильно сделает, если не даст. Потому что теперь секс только по справке. Все серьезно, только по документам. Но потом, знаете, 300, не меньше, чем 300. Как вообще можно выжить меньше, чем 300, особенно в Москве? Я не понимаю, сколько это? Это сколько они? За сколько они? Кого они имеют в виду вообще? О чем они говорят? Ну, значит, главные триггеры для знакомства, значит, как было сказано, эти девушки назвали привлекательную, что там, внешность, что там, стильный образ, да? А, чувство юмора, значит, и признаки высокого достатка. Там часы, украшения, брендовые вещи и легкость, которую мужчина тратит. Это, конечно, прелестно. Это замечательно. То есть, главное для наших женщин теперь это в мужчине чувство юмора и часы. Внешность и брендовые вещи. А вот интересно, а без брендовых вещей как бы и чувство юмора уже не то, как бы, да? То есть, без дорогих часов уже не так смешно. Без достатка шутка про трактор уже не такая уморительная.
3: Конечно, все, да? Наши как бы юмористы знаменитые, богатые, они все в брендовых вещах. Там, да, там вот эти все, да, там Мартиросян, Гарик, там, да, вот это вот все. Вот, там,
2: конечно. Все... Ну, конечно. Да, нет, только я не очень понял. А брендовые вещи, они что имеют в виду? Это когда, типа, у тебя Армани прямо на кепке написано, да?
3: Ну, а где?
2: Не, ну, конечно, когда бренда наружу. А иначе, ну, не будешь же на тебя просить там показывать, ну, там, да, там, переворачивать там футболку или трусы. Значит, да, все должно быть наружу там, да. Это прям там, когда Прада там у тебя сзади на футболке, а спереди Адидас, например.
3: Ну, Адидас, да? Это такой себе, обычный.
2: Не, ну, бренд. Нет, это тоже бренд. Главное, чтобы Адидас был не через букву «З». Это важно. Да, а если вот мне интересно, а если вместо Армани, там, ну, небольшая такая ошибка, написано «Армяне», это прокатит, нет? А вместо Валентина, например, там, Константин.
3: Нет? Нет? Гарик Мартиросян такого на себе не допустит.
2: Вот серьезно, вот если, вот я не знаю, вот если у меня Максмара, небольшая ошибка, Макшмара написано, пойдет? Нет?
3: Ну, это пойдет.
2: А украшения какие они имеют в виду?
3: Кольца, браслеты. Там,
2: шляпки, жакеты.
3: Да, цепочки там.
2: Да, там голда, все. Там полкило, барсетка из красного дерева. Это я понимаю. Вот что нужно современной женщине от мужика. Но вы знаете, а у женщин же тут, к сожалению, для женщин есть проблема. Потому что хотят-то они вот такого, чтобы не меньше 300, чтобы чувство юмора, чтобы не пил, не курил и цветы там дарил, чтобы все было в достатке, все в брендах. А в итоге, знаете, в итоге они заканчивают с мужиками с зарплатой 40, без чувства юмора, с роликсом из перехода в метро и с футболкой с надписью «Прада через О», который еще к тому же по пьяни случайно зашиб ее бутылкой, когда тянулся за другой бутылкой. Да, так что, ну, как бы, пускай помечтают, ничего страшного. Я, например, только таких вижу. Она сначала говорит: «О, я хочу Прада, Шмрада», а потом, да, потом раз встречаешь: «А почему у тебя синяк?» А синяк у тебя от Прада под глазом, под двумя глазами иногда. Окей, объясните мне только одну вещь. Значит, женщины, если верить этой новости, на курорте, да, да. На пляжах, да, спрашивают там 2 НДФЛ, сколько зарабатываешь. А мужики у женщин 2 НДФЛ не спрашивают, нет?
3: Так им другое от них нужно, зачем?
2: Нет, подождите секунду.
3: Там как чисто другой? По внешке как бы ориентируются.
2: А мы сейчас другие времена, прагматические, нам тоже хочется. Вам что, не интересны у него украшения?
3: Вообще нет, на курорте нет. Вот жениться?
2: А чувство юмора? Нет, нет, я считаю, ребята, послушайте, если они серьезные женщины, женщины сейчас серьезные, видите, справку 2 НДФЛ спрашивают, и нам пора не отставать, мы тоже должны быть серьезные. И перед сексом спрашивать, там ты говоришь, ребята, покажи, она такая думает, о, сиськи, там сейчас, о, нет, нет, и там засмущается, а такой, да нафига мне твои сиськи, покажи 2 НДФЛ, у них же 2 НДФЛ, нет?
3: Ну,
2: или сколько?
3: 3.
2: Я такого не видел.
3: А с кем я видел? Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская предложила отправлять россиян на подработку уже с 12 лет. По ее словам, многие дети сами хотят начать зарабатывать первые деньги еще до 14-летия. Однако закон сейчас этого не позволяет. Чиновница утверждает, что работать летом хочет почти каждый ребенок. Пока официально легкий труд подросткам разрешен только с 14 лет и согласия родителей.
2: Вот, правильно, и поэтому пора разрешить уже работать с 12 лет. И это только для затравки. А потом уже можно дальше из 5 лет, и так до грудничков дойдем. Потому что, а что, груднички не хотят работать летом на свежем воздухе? У них кто-то спрашивал вообще про это? Да?
3: А кем они могут работать?
2: А, грудничка, пожалуйста, слушайте, да новорожник, да где угодно, не только летом, кстати. Во-первых, грудничками можно заменить бабушек в метро. Знаете, которые внизу сидят в будке на эскалаторе, вот с такими, знаете, полузакрытыми глазами, рот открыт, как будто они уже все, да? И вот можно вместо них положить грудничков, все равно бабушки спят.
3: А бабушек куда?
2: Хороший вопрос.
3: Но переизбыток бабушек станет вне метро.
2: Смотрите, а у меня есть другое предложение тогда. Смотрите, грудничков же их еще можно устроить охранниками. Ведь давайте говорить откровенно. У нас половина охранников, там, консьержев и так далее, они на работе спят. Особенно там работники каких-нибудь складов. Так пусть вместо них лежат грудные дети. Да, единственное, там, грудных детей нужно там кормить, баюкать. И вот здесь... Вот здесь ответ на ваш вопрос. Им нужно нанять женщину. Там, пусть они баюкают охранников. И вот здесь нанять этих бабушек, которые их из метро, например...
3: Не получится. Вот смотрите, по поводу метро. Груднички не могут кричать: «Не бегите по эскалатору! Мужчина! Мужчина! Да вы! Не мочитесь на эскалаторе!» Там друг рассказывал.
2: Да, я... Хороший у вас друг. Да, все правильно. Такого конкретно они кричать не могут. Но они могут просто кричать. У них такие же глазонки. Просто орать.
3: А что я должен понять? Не мочиться или не бежать по эскалатору?
2: Да, это серьезный вопрос. Надо еще подумать. И значит, что, как было сказано, чиновница, вообще омбудсмен же она, да, не очень чиновница, неважно. Значит, эта милая женщина, замечательная, прекрасная, какая угодно, утверждает, что работать, значит, летом хочет почти каждый ребенок. Да? Серьезно? Каждый ребенок в России хочет работать летом? То есть там не бегать, не купаться, не кататься на великах, там не на аттракционах, не играть, в конце концов, в компьютерные игры. Летом 12-летние дети у нас хотят работать?
3: Слушайте, я как по личному опыту, как, потому что я был 12-летним ребенком.
2: То есть, был
3: было,
2: такое, да?
3: Да, был.
2: А чем докажете, кстати?
3: Ну там я вот был.
2: Они, нет?
3: Есть фотки, даже видос есть. Вообще нет.
2: Да,
3: свой заслуженные летние каникулы вообще не хотел работать. Да и сейчас я не хочу работать летом, да тоже.
2: Хотя вам уже 13,
3: мне уже, да? Мне уже, да, 18.
2: Конечно,
3: да.
2: Поэтому... Нет, ну тут, может быть, я не знаю, откуда у нее эта информация? Может быть, знаете, может быть, это вот женщина, может, она просто перепутала детей с кем-то другим. Может быть, знаете, может, она их перепутала с карликами. Знаете, там был случай, там встретилась женщина с карликом, а он типа: «Хочу работать», например.
3: Не может быть, не верю. Карлики тоже, как и все мы, не хотят работать летом. Карлики хотят летом бегать, купаться, загорать, играть в войнушку, там, в казаки-разбойники, там, вот это вот все.
2: Ладно, убедили. А может быть, тогда просто она имеет в виду, что это именно ее дети с 12 лет хотят работать. Может, у нее в 12 лет все уже дети грузчики. Может, такое, знаете, воспитание.
3: Нет,
2: в семье.
3: Пока не могут быть грузчиками, потому что нельзя, по закону нельзя.
2: Нет, но она может их уже так воспитывать, типа: «Стасик, как стукнет 12, сразу в таксисты». Да? Ну, что, не может так быть, уже так готовят.
3: Карликов возьмут в маленьком такси.
2: Смотрите, они уже, значит, подбираются к детям, чтобы работали. У меня только один вопрос. А дальше-то кто? Вот помните, был такой анекдот, это даже не анекдот, это такая цитата, да, это считается, что писательница этот Элис. Помните, такая была?
3: Ну, я не помню.
2: У нее есть это известное, да? Там мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, а хомячки никого не любят. Так вот, смотрите, на самом деле эту фразу, вот мне сейчас пришло, да, ее же можно использовать как формулу, как проект по привлечению населения к работе. И наши депутаты, омбудсмен вот этот, она уже пошла по пути этой цепочки. Смотрите, сначала работали мужчины, потом женщины, теперь уже дети. А дальше, значит, остались только хомячки. И смотрите, а ведь это же ресурс. Да, хомячок-охранник, может, не очень, но, согласен.
3: Да, но... и к тому же у хомячков есть такой как бы минус, такой баг, встроенный в них хомячков. Такая ошибка. Они дико быстро умирают. Ну, то есть, пару лет и все, как бы, да?
2: Да, и пенсии.
3: Текучка такая будет бешеная.
2: Да, конечно.
3: Но, с другой стороны, они очень часто рожают, как бы, много хомячки.
2: И хорошо.
3: Вас, кстати,
2: да, да нет, все хорошо, конечно. Я вот только думаю, кем вот им можно работать. Вот хомячку кем можно? Ну,
3: смотрите, хомячок, как бы, у него любимая работа какая? Бегать в колесе. Да, вот такого. Он может вырабатывать электроэнергию.
2: А защику?
3: Что защику?
2: Ну, они же набивают защику.
3: Курьера, может быть,
2: на вот, курьера, кстати, отлично. Это самое то. Потому что, и на самом деле, я вам скажу больше, некоторые курьеры, как это мы с вами видим из разных видосиков, они чужую доставку прямо в лифтах хомячат.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Рекорд реклама.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: По шоу-клубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
6: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если вам не нравится радио, вы, конечно, можете переключить на другую радиостанцию, но на другой радиостанции не будет того, что вы любите больше всего. А чего вы любите больше всего? Правильно, больше всего вы любите на радио вас самих. И вот в этом месте нашей программы вы сами будете прямо сейчас в эфире, потому что мы будем читать ваши сообщения, ну, некоторые из тех, что вы понаписали здесь. В том, что мы называем народными новостями. Чё там?
1: Ну, тут у нас Илон Маск призвал бросать к чертям собачьим, это прямая, кстати, цитата, работу, которую может исполнять искусственный интеллект. И мы спросили тебя.
0: Прямой цитаты это быть не может, потому что нет в английском такого выражения. Давайте кривой.
1: К чертям собачьим.
0: Да, ну, это так, полукриво. Ну да, допустим, так.
1: И вот мы спросили тебя, сможет ли заменить тебя на твоей работе искусственный интеллект? Если не сможет, то почему? Что ты можешь сделать такое, что не может делать он? И вот Илья пишет. Меня зовут Илья Игоревич. Мои инициалы ИИ. Поэтому, когда говорят об искусственном интеллекте, то я это принимаю на свой счет. Вообще, это хрень электронная. Меня никогда не заменит, потому что я работаю водителем автобуса. Ну, кто еще, как живой человек, будет щемить бабок и не ждать их на остановках?
0: Конечно.
1: А с кем эти самые бабки будут ругаться?
0: Вот. И в этом смысле ИИ никто не заменит. То есть ИИ в смысле Илью Игоревича?
1: Да,
0: Илья,
1: кто щемит бабок и не ждет на остановке?
0: Да, никто ИИ Илью Игоревича не заменит. И вот вообще, честно говоря, да, ну мы много говорим. Вообще, Илья Игоревич, это вот, это моя надежда. Потому что чем больше у нас будет ИИ, да,
1: то есть там... Илья Игоревич.
0: Да, да, тем будет сложнее изменить.
1: Илья Иордановича. Ну, там...
0: Да неважно совершенно. Да. А он прямо в автобусе?
1: Прямо в автобусе. Знаете, какой шикарный человек?
0: Ну, ах, на самом деле, конечно, можно заменить. Давай признаемся честно, ИИ. Тебя можно заменить, ИИ. Ну, в смысле, там, беспилотниками и так далее.
1: Но он не будет ругаться с бабками.
0: Кто?
1: Ну, искусственный интеллект.
0: А, вот хотя тут, его можно настроить. А ведь тут, понимаете, да, ведь кому-то может в какой-то момент прийти такая мысль, а обязательно ли это ругаться с бабкой? Может, и без этого можно обойтись? А давайте сократим расходы. Там,
1: ну, например, как-то душевность уйдет такая, знаете.
0: Нет, душевность, да.
1: Человечность, как бы, да?
0: Потому что их же тоже может воспринять это. Если его, например, беспилотник там, ну, он же может как-то это... что-то его, ну, что-то научить,
1: да,
0: ну, там,
1: да. Может, да, так что...
0: Как, нет, пошел, да, нет. Тут надо подумать, но на самом деле, мне, знаешь, что интересно, вот у них ходят такие слухи, вот в каких-то сферах, вообще, это еще один вопрос, и к тебе, кстати, ИИ, Илья Игоревич, ходят у вас слухи о том, что могут заменить вас ИИ на вашей работе?
1: Что-нибудь? А вот ходят такие слухи, вот смотрите, я проектный инженер в офисе, мы дороги проектируем, ну давайте заменим нас ИИ и проверим... И проверять нас вместо экспертов ИИ будет. И будет ИИ ездить по этим дорогам, возить ИИ. Остановите развитие ИИ. Ничего к хорошему это не приведет.
0: Подождите, тут надо разобраться. Он про ИИ или он про Илью Игоревича?
1: Непонятно, я не знаю.
0: А потому что заменить его Ильей Игоревичем возможно,
1: ну,
0: или нет?
1: Как бы возможно, да.
0: Проектировать дороги будет ИИ. Вообще, честно говоря, я не понимаю, почему еще люди ее проектируют. ИИ уже достаточно развит, чтобы проектировать все. По идее, вы первые, да, первые претенденты на вышибание, да, на свидание. Проектировать, он прекрасно это делает, лучше
1: это,
0: людей.
1: Проектировщики тогда,
0: да,
1: это вот.
0: Задайся вопросом, как его зовут, этого человека?
1: Я уже потерял.
0: Дорогой мой, подумай, почему вы еще работаете? А я вам тебе скажу, почему. Потому что ИИ это не человек, да, это искусственный интеллект, искусственный разум. Значит, есть лобби среди наших, среди людей. Кто-то пытается искусственный интеллект как бы подсидеть, кто-то его пытается...
1: Не протолкнуться.
0: Да,
1: затормозить.
0: Затормозить и лоббирует интересы людей. Так вот, знаете, как бы нам всем собраться и навалять искусственному интеллекту? Где его поймать?
1: Ну, боюсь, что уже поздно спохватились. Нужно было года 4 назад, когда, ну, он смотрите, поднимал свою голову.
0: Он же не заменил проектировщиков еще. Значит, где-то его, пока кто-то где-то его навалял. Потому что ИИ, конечно, эффективнее любого человека-проектировщика. Но не заменили. Значит, что-то где-то идет какая-то тема.
1: Пока,
0: да?
1: Идет, да, подпольная партизанская борьба.
0: Я вот хочу ему позвонить, но никак.
1: Так, ну вот смотрите. Я уже работаю с ИИ. У нас симбиоз. Я врач-эксперт в страховой компании. Так вот. ИИ не может там найти случаи обмана. А наши люди в этом профессионалы. ИИ слишком честный. Думаешь, она ищет, когда, ну, где люди обманывают, чтобы страховку получить по состоянию здоровья, да?
0: Где тут ИИ, конечно.
1: Как тут найдет?
0: Да, вот это, кстати.
1: Приходит, ИИ приходит, говорит, у меня болит живот, как бы, да, дайте мне страховку. А он едет, говорит, а, болит живот, пожалуйста, вот вам страховка.
0: Почему тогда его называют интеллектом? Какой же это интеллект? Это искусственный, это ИЛ, искусственный лох. Ну как же, самый главный, особенно в России, что такое интеллект? Интеллект — это когда ты можешь с одной стороны лоха развести, с другой стороны вычислить, когда тебя разводят.
1: Не попасться, да. Ну вот поэтому сработает человек с ним в симбиозе, как бы врач-эксперт. А вот смотрите, пишет нам человек по имени Адриан. Он пишет: «Кстати, об Адрианах. Меня зовут Адриан, что логично. И меня никогда не заменит ИИ. Я концертный барабанщик».
0: А, кстати, об Адрианах всегда, кстати, да?
1: Да, разумеется. Давно не было ничего у нас об Адрианах. Тут подтвердился Адриан.
0: Я, кстати, говорил про Адриана в контексте римского императора.
1: Ну, это другой, это концертный барабанщик.
0: А, это концертный барабанщик, да. Ну, окей. И что он говорит, его не заменить?
1: Да! Нет, студийного барабанщика запросто заменит.
0: Да, конечно, барабанщиков не заменить, дорогой мой. А их уже, барабанщиков, это проблема номер один. Их заменили далеко до искусственного интеллекта, когда появились драм-машины. После этого, когда появились бесконечные электронные примочки. А сейчас, я вообще не понимаю, какой барабанщик,
1: есть кто, нюанс, зачем они есть нужны? Есть нюанс, смотрите. В студийного барабанщика, разумеется, запросто, а концертного нет. Там же, знаете, на концертах импровизация.
0: Кто-то должен... Нет, послушайте, они могут также включить...
1: Соляру там зафигачить на барабанах.
0: Прекратите, это все так же уже давно можно сделать, уже давно никто живьем-то таким образом полностью не играет. Да, там есть та же драм-машина идет там на... Как это называется, когда она идет...
1: Не важно.
0: Вот вы правы в другом, что нельзя заменить его как человека, который размахивает руками. Просто сидит, ну, человек и машет руками.
1: Красиво, знаете, они считают барабанщики, у них длинные волосы, они башкой мотают там туда-сюда.
0: И длинные волосы не заменят, и как руками. Вот смотрите.
1: Обычно они по пояс голые барабанщики, красавчики.
0: Вот это важно. То есть пока у тебя есть длинные волосы, пока у тебя есть руки, пока ты можешь раздеться по пояс голый, да, тебя не заменят. Барабаны — это нафиг никому уже не нужно, как там играешь, уже это просто несмешимые тапки. А вот еще же, знаете, что барабанщики? Они же вот эти палочки крутят, да? Вот так
1: крутят. Смотрите, и иногда кидают, как бы их как бы в конце концов в зал вот кидают, и люди их ловят.
0: Вот что нужно уметь барабанщику. Голому кидать палку. Так, ну, давайте я почитаю. Так, вот пишет... Вот пишет Василий, кстати, из Кингисеппа.
1: Это очень кстати, да.
0: Да, пишет: «Здравствуйте, уважаемые господа Кремов-Хрусталев и радиослушатели. Вот вы смеетесь, а ведь будет не до смеха, когда появятся беспилотные женщины». Мне кажется, что они уже давно появились. У меня есть женщины, которые... Я до сих пор не знаю, пилотные они или нет. Ну, в смысле, женщины без пилота, когда он имеет в виду? Я так и не знаю, никто. Да. Они мне так и не это. А их сейчас уже нет?
1: Ну, сейчас, по-разному.
0: И потом операции сейчас такие есть противные. Не у нас, слава богу, да? Мне кажется, они давно появились. Не бойся, это не самое страшное, дорогой мой. А самое страшное, вот, например, пишет... вот чувак без ника пишет: «Только вспомнил про вас, а тут сразу сиськи». Прям сразу, да?
1: Ну, сразу, да.
0: А где у нас сиськи
1: были? У нас были сиськи. У нас обсуждали сиськи.
0: Обсуждали? Да. А, не в том смысле, что были. Ну, и что? И сразу, да. А как ты хочешь? Ты хочешь, чтобы помять их долго? Сначала потом появились, в последний момент? Вот сразу, конечно, для этого и работаем. Чтобы все было сразу. Так, ну, читайте вы.
1: Вот работаю в автосалоне. Ну и как этот ИИ сможет впарить клиенту китайскую шушлайку? Видимо, столько марок этих китайских звезд, даже шушлайка какая-то есть.
0: Ну, конечно, шушлайка — это самое, да. Причем искусственный интеллект даже этого слова не знает, я уверен. Но, понимаешь, да, конечно, для этого надо признать, и существуют у нас автомастерские, чтобы что-то нам... Автосалоны и мастерские, кстати, чтобы что-то нам впарить. Вот для этого они и нужны. Да, и поэтому пока россияне впариваемые... И пока есть впаривающие, конечно, интеллект мертв у нас, у него нет никаких перспектив. Так, ну ладно, что, еще, давайте последнее что-нибудь коротенько.
1: Вот Алексей пишет: «Меня искусственный интеллект не заменит, потому что он постоянно развивается, а я нет». Вот, это известная человеческая стабильность.
0: Вот,
1: как бы,
0: это
1: да?
0: Вот очень важно.
1: Знаешь, чего ожидать от таких вот Алексеев?
0: Конечно, да. Но там же, особенно в нашей стране, стабильность — это самое главное, конечно. Как его зовут?
1: Алексей.
0: Алексей, не развивающийся. Да, то есть... мы всегда можем предсказать Алексея. Он каким был в 5 годиков под себя, он и сейчас под себя.
1: А тут пришел искусственный интеллект, а он уже какие-то неожиданные какие-то вещи выдает.
0: Да, это круто.
1: А с Алексеем спокойно, нормально.
0: А вот Гульшат, последнее, вот я вообще, как он, что Гульшат пишет по этому?
1: Что его не может заменить искусственный интеллект?
0: Гульшат?
1: Да.
0: Гульшат заменим. Нет, а вы что, думаете, что ее может заменить искусственный интеллект? А вот она пишет: Крим Хруст, вы крутые насчет ИИ, он, безусловно, помогает во многих вопросах, но не заменит полностью. Я врач. Передайте, пожалуйста, пламенный привет Дане из Уфы. И тут интересное сообщение. То есть, смотрите, искусственный интеллект, говорит Гюльшат, ее не заменит как врача, но искусственный интеллект, значит, может заменить Даню из Уфы, да? Потому что про него ничего не говорит. Ну, то есть она говорит, нет, подождите, а Даню из Уфы он может заменить или нет? Это самое важное. Да, как врача, конечно, он уже заменяет на процентов 60, как минимум, в вопросах диагнозов. Врачи уже сами уже не вылезают из GPT-чатов, из искусственных интеллектов. А вот Даню из Уфы он сможет заменить?
1: Сможет, я думаю, да. Для этого в Уфу надо ехать, искусственный интеллект.
0: А искусственный интеллект рискнет поехать в Уфу? Вот, поэтому все, последнее давайте.
1: Да, вот Саша пишет. Привет, КХ. 12 лет работал в милиции. Переехал в Германию. Работаю электриком. И слышу только по радио. Там немецкое слово, я его боюсь, как бы.
0: Немецкое наше нецензурное, в смысле, да?
1: Что он меня заменит. Хотя скоро 29-й год, и, может, терминаторы будут ремонт делать.
0: Подождите, он работал в милиции. Сколько лет милиции в Советском Союзе, или он из Беларуси?
1: 12 лет работал в милиции. А, возможно, в Беларуси. Ну, или по старинке.
0: Вот, и это тоже важно, потому что искусственный интеллект, кстати, он еще может заменить полицейского. Но милиционера нет.
1: Нет, конечно.
0: Как искусство? Он даже не знает, кто это. Как это? Милиционер же это... Вот главное отличие милиционера от полицейского. Вот можете сказать?
1: Ну, опять же, душевность.
0: Конечно. Да?
1: Милиционер... Вот такие были прекрасные бобры-милиционеры в «Ну, погоди».
0: Может ли искусственный интеллект заменить бобра? Да. Поэтому, конечно, милиционеров не заменит, телеграфистов не заменит, золотарей не заменит. Кого?
1: Еще никого. Всех.
0: Но если ты считаешь, что он может заменить тебя, пиши. А если ты считаешь, что он тебя не может заменить, тоже пиши. Почему? Обсуждаем в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу. Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Шоу.
1: Трамп изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Во время недавнего выступления президент США рассказал об экспериментальном лекарстве и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. При этом никаких данных о препарате или клинических испытаниях администрация Белого дома так и не предоставила. Эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, просто перепутал мертвых с тяжелобольными пациентами.
2: То есть Трамп уже путает больных с мертвыми, а ему самому таблетка не нужна?
3: Ну да, он, видимо, забыл пропить свой курс таблеток, нужно ему напомнить.
2: И при этом, смотрите, при этом он думает, что изобрел таблетку, способную воскрешать мертвых. Но тут уже таблеткой тогда не обойтись.
3: Одной. Но это все равно, да, даже то, что если он изобрел таблетку, способную излечать тяжело больных, тоже как бы ситуация как бы очень странно звучит. Трамп изобрел таблетку. Когда он ее изобрел? Что он ее изобретал? У него времени на это нет. Ну, как он изобрел?
2: А тут важен талант, как а не время. Знаете, это вы его. Вот вы можете таблетку.
3: Изобрел, уже протестировал на мертвых или на тяжелобольных.
2: Да, конечно. Нет, а может реально, почему они думают, что это пациент? Может реально он изобрел таблетку от смерти? Да, ну вряд ли он врет. Может, да, таблетка может называться там.
3: Да, Трамп вряд ли врет.
2: Нет, конечно, вот 100%. Конечно, нет, да.
3: Всегда говорит только правду.
2: Изобрел таблетку, называется воскрешение же, да, воскресин или там антимертвин, да? Мне только сразу, знаете, интересно, ведь нам же всем интересно, мы же все сейчас напуганы там фармой, да? А вот

0: Интересно, у такой таблетки у нее много побочек? Ну, например, скажем, тебя там воскрешают, но у тебя, скажем, не стоит. Или наоборот, там, то есть, скажем, там воскрешают, но частично. Скажем, только эрекция.
1: Или запор.
0: После того, как ты воскрес.
1: Да.
0: Или во время.
1: Воскрес и запор. О, клево, я воскрес, пойду-ка я в тубзик.
0: И эрекция. Знаете, эрекция, кстати, она же от слова поднимать, да, вставать. То есть тебя подняли из мертвых, но частично, и запор. Меня интересуют побочки. Какие? И что значит, он сказал во время выступления, где это было? Было сказано, что во время выступления...
1: Во время недавнего выступления, точно?
0: А это самое важное выступление, которое недавнее. Значит, во время, да, вот этого выступления Трамп сказал, значит, об, о своем экспериментальном лекарстве.
1: Трамп уже таблетки изобретает. Что? Куда идет этот мир, блин?
0: Но пьет и изобретает. А вы думаете, что он в вопросах таблеток шел? Нет, он дилетант, что ли?
1: Дока, конечно.
0: Конечно. Да, и вот смотрите, и он сказал, значит, что, как было сказано, и уверял, что после него людям, которых он назвал мертвыми, сразу становилось лучше. Лучше? То есть прямо лучше? То есть умер, ну теперь-то тебе получше, да? Уже не такой мертвый? Или как это? Что есть лучше?
1: Ну, лучше.
0: А насколько? Вы, когда ты мертвый, когда тебе лучше?
1: Ну, смотрите, мертвый — это как бы точка ноль. Как бы, там, даже единица по стабальной системе — это лучше, чем ноль, как бы, да, по стабальной шкале. Вот тебе на единичку.
0: Окей, а тогда скажите мне, а что это тогда конкретно за мертвые, кому стало лучше? Кто эти люди? О ком он говорит?
1: Ну, там, не знаю, Джордж Вашингтон, там, ну, я не знаю, а Чарли Чаплин.
0: Чарли
1: Чаплин. Да, да. Там это вот, мало ли, там, Джон Леннон, там, ну, там,
0: и сейчас Курт получше.
1: Кобейн.
0: Там, нет, да. Послушай, что-то тут не то. Может быть, раз Трамп сам изобрел и сам протестировал, может, Трамп говорит о самом себе?
1: Да, вот я вчера умер, ребят, как бы, съел таблетку и все, и сделал Америку снова великой.
0: Потому что, да, ну, может, действительно, он, ну, может быть, он уже, он умер, а теперь ему полегчало, как бы, да, потому что вообще то, что он сказал, это вообще похоже на речь человека, который умер, но которому стало лучше.
1: А знаете, нет? Вот есть такое, ну, как бы, такое, ну, как бы, ну, жаргонное определение этого убитый, да, как бы. Убитый, а потом отпустило, да, не стало лучше, а отпустило просто, знаете, то есть попил водички, подлежал и отпустило, как бы.
0: И это, кстати, подтверждается еще фразой, помнишь, там было сказано, сами эксперты, значит, что там эксперты сказали, что эксперты после выступления предположили, что Трамп, скорее всего, перепутал мертвых с тяжело больными пациентами. То есть эти эксперты у него у самого спросить как бы не решились, да?
1: Ну да. Эксперты по Трампу, то есть как бы, да. Его слова интерпретируют.
0: Трампа...
1: Видимо, да, Дональд...
0: Трампа-мана, Трамп, или как они называются, трампа-вологи, или трампа-веды, да? Трампологи. Нет, трампологи. Да, почему нет? Может, они просто испугались, поэтому не спросили, что он мертвый. Потому что это, может, признак Трампа после приема таблетки от воскрешения.
1: Ну, а жил же, говорил же он эти слова, то есть, значит, живой. Может, был мертвый накануне?
0: Очень много вопросов. Но, знаете, самый главный вопрос для меня здесь. Вот скажите мне честно, Кремов, а вот вы бы такое колесо, вот такую таблетку вы бы хотели, чтобы умер, выпил и воскрес?
1: Хотел бы, конечно.
0: А вот я, знаете, нет, потому что у меня больше всего вопрос, самый главный вопрос, а как ее пить-то, если ты умер? Чем пить? Как глотать?
1: Ну, есть разные способы. Ну, там, можно там открыть вам рот.
0: Вот,
1: ну,
0: правильно, таблетку. Значит, только анально, видите, правильно. А анально мертвому я против.
1: Если это называется, если в случае таблетки, оно называется ректально.
0: Вот, вот и что.
1: Анально в случае другого. Ректально.
0: Да, это лучше.
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свою опушку с подолами, обшитыми белым мехом. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, тут мы говорили, помимо в общем искусственного интеллекта, мы говорили, в частности, об как бы, ну, вот, беспилотных машинах, в частности, беспилотных такси. И вот нам сообщают обстановку по ним в США. Захар пишет. Захар, штат Флорида, США. Да я тут был в Сан-Франциско, там эти такси везде. У них огромные штат-машины, уже они вот и во Флориду заходят. Так что такси тоже не вариант будет. Ну, не вариант, чтобы уйти всем работать такси. Это надо идти работать на стройку, и т.д., и т.п. А тут и Амазон уже некоторые посылки дронами. То есть ни курьером не поработаешь. То есть сплошная роботизация и
0: Но это же в Сан-Франциско, да, он говорит?
1: Ну, да.
0: Где еще? Во Флориду, собственно. Да. Окей, но понимаете, какая штука. Вообще Флорида, а уж тем более Л.А., да? Да и вообще Флорида, да. Это вообще такое... Понимаешь, какая штука? Я вот... Во Флориде там, знаете, там вообще еще люди ходят в этих, как называется, в обтягивающих. У нас таких людей нет. Поэтому беспилотники там то. Кстати, вот давайте не будем нас сравнивать все-таки вообще с США, уж тем более с Флоридой. Да, не надо, у нас тут свои эти. У них там эти беспилотники тоже, наверное, обтянутые, накрашенные, намазанные. Нет, у нас, слава богу, у нас люди ездят в такси. Не только, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, а чтобы был нормальный этот мужик, да, без этого всего.
1: Чтобы пахло мужиком.
0: Нет, мне, кстати, реально чувак один сказал, мне нравится, например, что человек живой. Он, кстати, тоже говорили про беспилотники.
1: Мне очень не нравится.
0: Кого вам нравится, мертвый?
1: Да, нравится.
0: Убитый?
1: А вот еще несколько, как бы, несколько написали на одну тему. Тренера не замените, иначе искусственный интеллект научит детей какать, стоя мимо умывальника. То есть есть тренер по каканью какой-то, видимо.
0: Почему?
1: По каканью. Научит детей какать правильно.
0: Это человек или?
1: Нет, это Роман Батырь.
0: Нет, я не понял, что он говорит, смысл
1: тренера сказан. Не заменит искусственный интеллект. Тренера.
0: Тренера, который учит людей.
1: Да.
0: Ну, в общем, да, а тренера нам сейчас, ой, как нужно. Тренеры, коучеры, конечно. Да. Как заменить?
1: Еще один тренер пишет. Ну, это жених такой, волейбольный тренер. Добрый вечер, мужчины. Меня никогда не заменит. Я тренер по волейболу. А у искусственного интеллекта ручков и ножков нет. Ну, может растить, как бы. Ну, почему?
0: Искусственный интеллект?
1: Ну, как бы его если его подключить такого робота.
0: Понимаете, какая штука? Я не думаю, что хорошая идея, если ИИ отрастит руки, особенно если он футбольщик. Потому что помните, вот, например, случай с Дзюбой. Да, вот
1: это частный случай.
0: Ведь мы до того, как, пускай частный, но до определенного момента мы наблюдали все только за Дзюбиными ногами. А потом вышло это чертово видео, где мы увидели его руки.
1: Да, да? Лучше бы не видели.
0: Не надо, поэтому мне надо там... Нет, лучше бы это без рук.
1: Да. Да? И вот еще как бы, где нас не сможет заменить искусственный интеллект. Разве ИИ сможет участвовать в массовой драке на корпорате? И отвечает сам себе. Нет, конечно, не заменит.
0: Так что можем все выдохнуть, так, да?
1: И спокойно отправляться на выходные.
0: Да, ребят, все хорошо, отдыхайте. По крайней мере, в нашей стране это реальность не ваша. Это внуки, правнуки, а мы пока что и таксисты, да, и она эти, да, и футболисты, и кто эти...
1: И кто?
0: У этих-то, которые, как они, в рифму с футболистами, их же тоже не заметят. У них тоже руки нужны, да.
1: Гандболисты.
0: Да. Вот, вот. Поэтому все, пошли работать. Вы куда на выходные?
1: Ой, там долгая история.
0: А как КЦ?
1: Да!
0: А КЦ? На КЦ идете?
1: Ну, как, что?
0: КЦ!
1: КЦ это из Кинзадзе что-то такое? КЦ.
0: Да, вас уже можно менять. Все, у меня зависло просто тут кое-что. Я поэтому тяну время. Вы думаете, почему?
1: Ну, давайте КЦ, да. А, это же колбасный цех.
0: Вот, да, скажите еще что-нибудь, я пока кое-что сделаю.
1: Да, я иду на колбасный цех.
0: В чем?
1: Ну, а там, прежде чем, в мои годы там все ходили по пояс голыми. Даже колбасер по пояс голый.
0: То есть вы идете на КЦ голым, да?
1: Ну, по пояс. Нет, по пояс голый я иду на КЦ, а там уже видно будет, что по штанам решать.
0: А вернетесь, какой... Вот, а это уже посмотрим завтра. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Микс из главных треков недели. Это...

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд.

0: Ну что, друзья, всем привет! Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». И прямо сейчас начинается прямая трансляция с фестиваля «Колбасный цех Матрикс» на онлайн-канале «Колбасный цех» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Будьте вместе с нами на рейве, где бы вы ни находились.
1: Классика «Рекорда».

мероприятие, если по какой-то причине вы не можете быть непосредственно в Temple of Dir в Питере сегодня и сейчас, слушайте в нашем мобильном приложении Радио Рекорд. Интернет-поток называется «Колбасный цех». Всем желаю удачи и отличного настроения, отличного, опять же, колбасного цеха «Матрикс». Ну а прямо сейчас давайте 120 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».

0: О том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлеры, там более сотни штук. А потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки. А также ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут здесь в эфире Рекорда, звучит специально для вас. Поэтому давайте танцевать, заряжаться на импровизированных танцполах и, конечно, круто проводить время вместе с Радио Рекорд и Рекорд Пати.
1: Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru работает специально для вас. Также у нас есть огромное количество интернет-потоков. И, собственно говоря, забегайте, добавляйте в избранное понравившееся и ищите интернет-радиостанцию Пати 24/7. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радио Тусе, Рекорд Пати. Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Плюс ко всему обязательно с колбасного цеха сегодняшнего и завтрашнего в Temple of Deer будут записи всех выступающих. А потому забегайте, если не подписаны, еще подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну а я, в свою очередь, сам лично убегаю на колбасный цех. Всем желаю отличного настроения. И если вы будете там сегодня и тоже собираетесь прямо сейчас туда, увидимся в Temple of Deer сегодня. Забегайте, если не подписаны, еще подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну а я, в свою очередь, сам лично убегаю на колбасный цех. Всем желаю отличного настроения. И если вы будете там сегодня и тоже собираетесь прямо сейчас туда, увидимся в Temple of Deer сегодня и завтра в Санкт-Петербурге.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

reality.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.